0: не блин, в рот жабка чай, жабка чай, жабка чай.
1: Knight Rider, Peter Schumacher.

каждый день. Ёбаная эта сука запредельно 20 000. Я ее продам в Россию, над ней будут издеваться и убьют эту скотину. Здесь все люди убегают, здесь за деньги убивают. Я насрал на эту жизнь, здесь никто не помогает. Потому что я беру сразу карандаш в руку, сочиняю и пишу. Это все, что мне осталось, это то, что я люблю.